0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: компьютеру
1: подходить. Так я не писала никакие биты, я просто уроки делала.
2: Убирай это все.
1: Включи интернет назад, мне по урокам надо.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля завершила масштабную боевую операцию по полной ликвидации разветвленной подземной сети на стратегическом хребте Али-Тахер. Армейское командование представило уникальные кадры, зафиксированные нательными камерами оперативной группы боевого документирования непосредственно внутри фортификационных лабиринтов. Нейтрализованные опорные объекты и склады боеприпасов в Ливане несли прямую угрозу безопасности северных рубежей страны. Опубликованные видеоматериалы наглядно демонстрируют не только инженерную сложность обнаруженных коммуникаций, но и слаженную работу военных в условиях сложнейшего горного рельефа. Граждане Израиля, порочащие армию и страну за рубежом, рискуют лишиться гражданства и столкнуться с беспрецедентными финансовыми санкциями. Напомню, что поводом для жестких законодательных инициатив стал недавний выход резонансной картины НАЗА режиссеров Юваля Авраама и Рахель Шор. В обращении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху к народу Израиля сказано, что создатели ленты, цитирую, «безосновательно выставили бойцов Цаля военными преступниками». В ответ же глава правительства поручил безотлагательно подготовить сразу два нормативных акта. Первый проект, который разрабатывает МВД, закрепляет процедуру аннулирования гражданского статуса за, цитирую, «дискредитацию силовых структур и государства на международной арене». Конец цитаты. Вторую же поправку продвигает глава Минюста Яриф Левин. Она позволит увеличить компенсации по искам о клевете без доказательства причиненного ущерба вплоть до 1 миллиона шекелей. Накануне к 13,5 годам реального лишения свободы приговорил окружной суд в Лоде жителя Петах-Тиквы Александра Грановского, признав его виновным в серии тяжких преступлений против безопасности еврейского государства. На сегодняшний день это самый суровый вердикт по делам о тайном сотрудничестве через соцсети. Следствие установило, что Грановский поддерживал постоянную связь в Телеграм с представителем иранской стороны, настойчиво запрашивая новые поручения. По указанию зарубежного куратора он снимал на видео электростанции и район проживания депутата Бенни Ганса, сжег 9 автомобилей, наносил провокационные надписи и вербовал лиц с криминальным прошлым. За шпионаж и диверсию он получил $1000 на криптовалютный кошелек. В суде отметили, что суровый приговор послужит уроком каждому, кто ради наживы готов поставить под удар безопасность государства. Пассажирам в Израиле стоит заранее скорректировать свои маршруты. Напомню, что накануне Йом-Кипур железнодорожное сообщение в стране прекратит работу уже к часу дня воскресенья 20 сентября. Чтобы справиться с наплывом людей, перевозчик временно удвоит частоту рейсов между Хайфой и Тель-Авивом, а само движение организует по усиленной схеме пятницы. Однако сразу после завершения Йом-Кипур составы на линии не вернутся. Полное восстановление железнодорожного графика намечено лишь на вторник, 22 сентября, включая и ночные маршруты. Остальной общественный транспорт также начнет сворачивать рейсы в первой половине дня воскресенья, но возобновит поездки уже вечером в понедельник. Точные графики автобусов и поездов пока формируются, поэтому пассажирам рекомендуют отслеживать отправления через приложение или же на официальных порталах перевозчиков. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 17 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Яффо – один из древнейших портовых городов Восточного Средиземноморья. На протяжении тысячелетий он был воротами в регион и важным торговым узлом на пути между Азией, Африкой и Европой. До середины 20 века Яффо оставался крупным арабским городом с портом, рынками, ремесленными кварталами и развитой городской жизнью. После 1948 года он был объединен с Тель-Авивом в единый муниципалитет, и с этого момента начался сложный процесс трансформации города и его населения. Сегодня Яффо – это район с многослойной идентичностью. Здесь соседствуют арабские и еврейские кварталы, старые дома, художественные мастерские, галереи, портовая зона и блошиный рынок. Историческая застройка и повседневная жизнь сосуществуют рядом, без четкой границы между прошлым и настоящим. В последние десятилетия Яффо активно меняется. Реставрация зданий, развитие культурных пространств и рост интереса со стороны инвесторов приводят к обновлению района и одновременно вызывают общественные споры о сохранении его социального и культурного характера. Яффо остается местом, где история не зафиксирована в музеях, а продолжает влиять на городскую жизнь здесь и сейчас. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля завершила масштабную боевую операцию по полной ликвидации разветвленной подземной сети на стратегическом хребте Али-Тахер. Армейское командование представило уникальные кадры, зафиксированные нательными камерами оперативной группы боевого документирования непосредственно внутри фортификационных лабиринтов.

Нейтрализованные опорные объекты и склады боеприпасов в Ливане несли прямую угрозу безопасности северных рубежей страны. Опубликованные видеоматериалы наглядно демонстрируют не только инженерную сложность обнаруженных коммуникаций, но и слаженную работу военных в условиях сложнейшего горного рельефа. Граждане Израиля, порочащие армию и страну за рубежом, рискуют лишиться гражданства и столкнуться с беспрецедентными финансовыми санкциями. Напомню, что поводом для жестких законодательных инициатив стал недавний выход резонансной картины «НАЗА» режиссеров Юваля Авраама и Рахель Шор. В обращении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху к народу Израиля сказано, что создатели ленты, цитирую, «безосновательно выставили бойцов Цааля военными преступниками». В ответ же глава правительства поручил безотлагательно подготовить сразу два нормативных акта. Первый проект, который разрабатывает МВД, закрепляет процедуру аннулирования гражданского статуса за, цитирую, «дискредитацию силовых структур и государства на международной арене». Конец цитаты. Вторую же поправку продвигает глава Минюста Яриф Левин. Она позволит увеличить компенсации по искам о клевете без доказательства причиненного ущерба вплоть до 1 миллиона шекелей. Накануне к 13,5 годам реального лишения свободы приговорил окружной суд в Лоде жителя Петах-Тиквы Александра Грановского, признав его виновным в серии тяжких преступлений против безопасности еврейского государства. На сегодняшний день это самый суровый вердикт по делам о тайном сотрудничестве через соцсети. Следствие установило, что Грановский поддерживал постоянную связь в Телеграм с представителем иранской стороны, настойчиво запрашивая новые поручения. По указанию зарубежного куратора он снимал на видео электростанции и район проживания депутата Бенни Ганса, сжег 9 автомобилей, наносил провокационные надписи и вербовал лиц с криминальным прошлым. За шпионаж и диверсию он получил $1000 на криптовалютный кошелек. В суде отметили, что суровый приговор послужит уроком каждому, кто ради наживы готов поставить под удар безопасность государства. Пассажирам в Израиле стоит заранее скорректировать свои маршруты. Напомню, что накануне Йом-Кипур железнодорожное сообщение в стране прекратит работу уже к часу дня воскресенья 20 сентября. Чтобы справиться с наплывом людей, перевозчик временно удвоит частоту рейсов между Хайфой и Тель-Авивом, а само движение организует по усиленной схеме пятницы. Однако сразу после завершения Йом-Кипур составы на линии не вернутся. Полное восстановление железнодорожного графика намечено лишь на вторник, 22 сентября, включая и ночные маршруты. Остальной общественный транспорт также начнет сворачивать рейсы в первой половине дня воскресенья, но возобновит поездки уже вечером в понедельник. Точные графики автобусов и поездов пока формируются, поэтому пассажирам рекомендуют отслеживать отправления через приложение или же на официальных порталах перевозчиков. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 17 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Помидоры шерри сегодня повсюду. На рынках Европы, в американских супермаркетах, в японских ресторанах. Но их массовая история началась в Израиле. В 70-х и 80-х годах исследователи Института вулкании Еврейского университета в Иерусалиме искали способ продлить срок хранения томатов и сохранить вкус в жарком климате. Команда под руководством профессора Нафтали Рабиновича и доктора Хаима Рабиновича вывела сорта мелких, сладких и устойчивых к засухе плодов. Так родились современные черри-томаты – помидоры, которые можно было перевозить на дальние расстояния без потери вкуса и свежести. Само название черри-томату существовало и раньше, но именно израильская разработка сделала эти плоды мировым бестселлером. В 90-е годы они появились в супермаркетах Европы под израильскими брендами и быстро стали символами нового сельского хозяйства, научного, точного и ориентированного на качество. Сегодня помидоры шерри выращивают по всему миру, но их корни в израильских кибуцах и теплицах. В каждом таком помидоре немного солнца Негева, немного инженерного расчета и вкус, который говорит сам за себя. Иногда инновация – это не микрочип, а просто сладкий маленький плод, который Израиль подарил всему миру. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Защита репутации израильских военнослужащих на мировой арене является главной национальной задачей. Об этом заявил начальник генштаба ЦАЛЯ Эйль Замир. Глава армейского командования подчеркнул, что любые попытки очернить солдат с помощью беспочвенных манипуляций и откровенной лжи встретят бескомпромиссный отпор на любых международных трибунах. По его словам, израильская армия строго придерживается норм международного права и базовых военных ценностей. Эйль Замир особо отметил принцип взаимной ответственности, заверив, что силы безопасности предпринимают все возможные меры ради минимизации ущерба непричастным гражданам. 43 израильские организации, выступающие за права человека, равенство и мир, выступили с экстренным совместным заявлением в защиту автора фильма «Наза» Юваля Аврама и Рахиль Шор. Напомню, что кинематографисты столкнулись с общественным давлением и прямыми угрозами после завоевания картиной специальной награды жюри на Венецианском кинофестивале. Поводом для скандала послужил рекламный фрагмент ленты, в котором действующий военнослужащий на условиях анонимности раскрыл детали использования искусственного интеллекта для наведения на цели. Правозащитная израильская коалиция требует от государственных органов немедленно вмешаться, цитирую, «гарантировать безопасность режиссеров и их источников, а также пресечь любые призывы к уголовному преследованию или лишению документалистов израильского гражданства». Наладить трафик веществ в Иорданию обернулся уголовным преследованием. Окружная прокуратура предъявила обвинение четверым гражданам Израиля, устроившим сброс крупной партии у пограничного забора. Инцидент произошел на восточном рубеже страны, где спецподразделения засекли группу контрабандистов. Подозреваемые, двое братьев севера и двое жителей юга, успели перебросить на сопредельную территорию 36 свертков. Силовики же настигли беглецов и изъяли груз уже на иорданской стороне. Правоохранители отмечают, что за минувшие месяцы на данном участке границы было перехвачено в общей сложности около 700 килограммов запрещенных веществ. Неожиданный и волнующий момент произошел во время памятной церемонии, посвященной павшим бойцам бригады «Кфир». Находясь на мероприятии, начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйль Замир встретился с родителями военнослужащего, который в эти самые минуты несет службу на передовой. Прямо с площадки мемориала главком связался с солдатом по видеосвязи. В ходе короткого разговора глава армии лично выразил глубокую признательность за самоотверженную службу, профессионализм и верность долгу, а также передал слова поддержки бойцу, продолжающему выполнять боевые задачи на оперативном дежурстве. Экстренная операция завершился семейный отдых в Эйлате для 10-летней жительницы центра страны, пострадавшей от нападения морского хищника. На пляже во время спуска с камня на мелководье девочку атаковала мурена, нанеся глубокие повреждения стопы. В медицинском центре врачи выявили разрыв сухожилий большого пальца ноги. Хирурги провели срочную операцию по их сшиванию и нейтрализации риска опасной инфекции. Предполагается, что агрессивное поведение рыбы спровоцировало бросание еды в воду другими отдыхающими. Медики напоминают, что мурены крайне редко нападают без причины, однако подобные травмы опасны. Напомню, что годом ранее после аналогичного случая взрослый пациент лишился пальцев ног. Сейчас же пострадавшая выписана домой, но впереди ее ждет курс реабилитации. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 17 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Когда учишь иврит, сначала приходят простые слова, а потом вдруг появляются другие, короткие, точные и почему-то очень сильные. Вот, например, слово «эмеш». Это не просто вчера, а вчера вечером, прошлой ночью. Слово, в котором уже есть темнота и тишина. Или «эштакад». Всего одно слово, и это в прошлом году. Год, который уже закрыт, завершен, остался позади. Есть выражение, которое часто поражает звучанием. «Тмоль шейшом». Формально это позавчера, но в живой речи оно звучит гораздо больше. Иногда это давно, 100 лет назад, что-то размытое, почти забытое. Так время в иврите вдруг становится не календарным, а эмоциональным. Есть еще одно слово «хацот» – «полночь». Не 12 ночи, не 12 часов, а точка, у которой есть собственное имя, момент перехода, граница суток. И, наконец, слово с особым напряжением – «терем». Еще не. Слово «ожидание». То, что должно произойти, но пока не случилось. В иврите время часто сжимается в одно слово. И эти слова важны не только для понимания языка. Они учат чувствовать время. Как завершенность, как паузу, как дистанцию или как ожидание.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Защита репутации израильских военнослужащих на мировой арене является главной национальной задачей. Об этом заявил начальник генштаба ЦАЛЯ Эйль Замир. Глава армейского командования подчеркнул, что любые попытки очернить солдат с помощью беспочвенных манипуляций и откровенной лжи встретят бескомпромиссный отпор на любых международных трибунах. По его словам, израильская армия строго придерживается норм международного права и базовых военных ценностей. Эйль Замир особо отметил принцип взаимной ответственности, заверив, что силы безопасности предпринимают все возможные меры ради минимизации ущерба непричастным гражданам. 43 израильские организации, выступающие за права человека, равенство и мир, выступили с экстренным совместным заявлением в защиту автора фильма «Наза» Юваля Аврама и Рахиль Шор. Напомню, что кинематографисты столкнулись с общественным давлением и прямыми угрозами после завоевания картины специальной наградой жюри на Венецианском кинофестивале. Поводом для скандала послужил рекламный фрагмент ленты, в котором действующий военнослужащий на условиях анонимности раскрыл детали использования искусственного интеллекта для наведения на цели. Правозащитная израильская коалиция требует от государственных органов немедленно вмешаться, цитирую, «гарантировать безопасность режиссеров и их источников, а также пресечь любые призывы к уголовному преследованию или лишению документалистов израильского гражданства». Наладить трафик веществ в Иорданию обернулся уголовным

преследованием. Окружная прокуратура предъявила обвинение четверым гражданам Израиля, устроившим сброс крупной партии у пограничного забора. Инцидент произошел на восточном рубеже страны, где спецподразделения засекли группу контрабандистов. Подозреваемые, двое братьев севера и двое жителей юга, успели перебросить на сопредельную территорию 36 свертков. Силовики же настигли беглецов и изъяли груз уже на иорданской стороне. Правоохранители отмечают, что за минувшие месяцы на данном участке границы было перехвачено в общей сложности около 700 килограммов запрещенных веществ. Неожиданный и волнующий момент произошел во время памятной церемонии, посвященной павшим бойцам бригады «Кфир». Находясь на мероприятии, начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир встретился с родителями военнослужащего, который в эти самые минуты несет службу на передовой. Прямо с площадки мемориала главком связался с солдатом по видеосвязи. В ходе короткого разговора глава армии лично выразил глубокую признательность за самоотверженную службу, профессионализм и верность долгу, а также передал слова поддержки бойцу, продолжающему выполнять боевые задачи на оперативном дежурстве. Экстренная операция завершился семейный отдых в Эйлате для 10-летней жительницы центра страны, пострадавшей от нападения морского хищника. На пляже во время спуска с камня на мелководье девочку атаковала мурена, нанеся глубокие повреждения стопы. В медицинском центре врачи выявили разрыв сухожилий большого пальца ноги. Хирурги провели срочную операцию по их сшиванию и нейтрализации риска опасной инфекции. Предполагается, что агрессивное поведение рыбы спровоцировало бросание еды в воду другими отдыхающими. Медики напоминают, что мурены крайне редко нападают без причины, однако подобные травмы опасны. Напомню, что годом ранее после аналогичного случая взрослый пациент лишился пальцев ног. Сейчас же пострадавшая выписана домой, но впереди ее ждет курс реабилитации. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 17 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Чтобы участвовать в разговоре на иврите, не обязательно говорить много. Важно оставаться внутри беседы, даже если словарный запас пока не богат. Есть несколько коротких слов, которые помогают это сделать. Например, «маньен» – универсальная реакция. Интересно. Ты можешь не все понять, но показываешь, что ты слушаешь и включен. «Барур» – сигнал «я с тобой». Не обязательно означает полное согласие. Скорее, контакт. Ясно. «Анимавин» – «анимавина» – «я понимаю». Это не экзамен на понимание, а знак участия. «Кен-кен» – «да-да», подтверждение внимания. Часто используется не как согласие, а как поддержка хода разговора. Или «яхолиот» – «может быть, возможно». Очень полезная фраза, когда не хочется спорить или занимать жесткую позицию. Конечно, слово «нахон» – мягкое согласие без обязательств. Ты не закрываешь тему, но и не входишь в конфликт. Этот короткий разговорник не про лексику. Он про социальную навигацию, как быть нормальным собеседником, даже если словарный запас скромный. И именно так в Израиле разговаривают каждый день, везде и всегда. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Скандал вокруг триумфатора Венецианского кинофестиваля документальной ленты «НАЗА» перерос в требование расследования по обвинению авторов в государственной измене. Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар направил официальное обращение главе Общей службы безопасности Шабак Давиду Зини с призывом провести экстренную проверку и аннулировать израильское гражданство создателей картины Юваля Авраама и Рахель Шор. В Центре разбирательства происхождения закрытых данных. Фильм утверждает, что Израиль лишал жизни мирных граждан в Газе с помощью ударов под управлением искусственного интеллекта, ссылаясь на 24 предполагаемых источника военной разведки. Зоар настаивает на проверке путей утечки секретных сведений и выяснении, не стояли ли за передачей оперативных материалов структуры, действующие от лица иранской стороны. При этом лента еще не вышла в прокат, а сам министр ее целиком не смотрел. Перспектива дипломатической развязки конфликта наметилась на высшем уровне. Во время общения с журналистами в Северной Каролине президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение масштабного противостояния, указав на явную готовность Тегерана к компромиссу. По оценке американского лидера, руководство Исламской Республики крайне заинтересовано в заключении нового соглашения с Вашингтоном. Глава Белого дома особо подчеркнул, что подобные намерения иранская сторона передала американским переговорщикам напрямую, без участия посредников. При этом Трамп воздержался от преждевременных прогнозов, резюмировав, что реальный исход контактов станет ясен лишь в процессе дальнейшего диалога. Предвыборный агитационный ролик партии Ционот Датит министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича спровоцировал острейший политический скандал в Израиле. Напомню, что поводом стало сгенерированное нейросетью видео, на котором люди волокут по асфальту руководство судебной власти. Таким видео партия показала обновленный план масштабной судебной реформы к октябрьским выборам, нацеленный на преодоление вето судей решением Кнессета и жесткое ограничение подачи общественных петиций в БАГАЦ. Президент Израиля Ицхак Герцог предостерегает

изрек от превращения избирательной кампании в подобие гражданской войны через оскорбительный контент искусственного интеллекта. А лидер партии Яшар Гади Эзенкод назвал публикацию, цитирую, «отвратительной попыткой расколоть общество». В это же время Нафтали Беннет и Яир Голан, а также коллеги адвокатов, расценили ролик как опасное подстрекательство. Вооруженная попытка выбить крупную сумму под видом криминальной крыши закончилась для троих вымогателей арестом и судебным разбирательством в Нофагалиле. Как сообщается, трое жителей Севера в возрасте 24, 36 и 39 лет ворвались в частный дом, прикрываясь авторитетом известной преступной группировки, и потребовали 300 тысяч шекелей. Налетчики угрожали упаковать хозяина в пакеты. Пострадавший успел экстренно связаться с дежурной частью по номеру 100. Поднятые по тревоге подразделения Северного округа полиции перекрыли район, задержали фигурантов по горячим следам и доставили на допрос. Расследование завершилось передачей дела в магистратский суд, где прокуратура официально инкриминировала сообщникам вымогательство с отягчающими обстоятельствами. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 17 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Лея Гольдберг занимает особое место в истории израильской литературы и современного иврита. Она родилась в 1911 году в Кенигсберге, выросла в Литве и еще в молодости начала писать стихи на иврите, языке, который в те годы только формировался как современный разговорный язык. В подмандатную Палестину Лея Гольдберг приехала в 1935 и вскоре стала одной из заметных фигур литературного Тель-Авива. Она писала стихи, романы, пьесы, переводила европейскую литературу и позже преподавала в Еврейском университете в Иерусалиме. Но для многих израильтян имя Леи Гольдберг прежде всего связано с детской литературой. На ее книгах выросло несколько поколений детей. Среди самых известных – «Квартира для сдачи», «Господин симпатия» и «Пять воздушных шаров». Книги, которые в Израиле знают почти в каждой семье. При этом ее детские тексты никогда не были только детскими. В них всегда чувствовалась тонкость языка, внимание к человеческим чувствам и особая мягкая интонация, благодаря которой книги Леи Гольдберг остаются популярными и до сих пор. Не менее важное место в ее творчестве занимала поэзия. Многие стихи Леи Гольдберг позже стали песнями и вошли в израильскую музыкальную культуру. Сегодня ее имя носят улицы, школы и библиотеки. А сама Лея Гольдберг остается одной из ключевых фигур израильской литературы 20 века. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Скандал вокруг триумфатора Венецианского кинофестиваля документальной ленты «НАЗА» перерос в требование расследования по обвинению авторов в государственной измене. Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар направил официальное обращение главе Общей службы безопасности Шабак Давиду Зини с призывом провести экстренную проверку и аннулировать израильское гражданство создателей картины Юваля Авраама и Рахель Шор. В Центре разбирательства происхождения закрытых данных. Фильм утверждает, что Израиль лишал жизни мирных граждан в Газе с помощью ударов под управлением искусственного интеллекта, ссылаясь на 24 предполагаемых источника военной разведки. Зоар настаивает на проверке путей утечки секретных сведений и выяснении, не стояли ли за передачей оперативных материалов структуры, действующие от лица иранской стороны. При этом лента еще не вышла в прокат, а сам министр ее целиком не смотрел. Перспектива дипломатической развязки конфликта наметилась на высшем уровне. Во время общения с журналистами в Северной Каролине президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение масштабного противостояния, указав на явную готовность Тегерана к компромиссу. По оценке американского лидера, руководство Исламской Республики крайне заинтересовано в заключении нового соглашения с Вашингтоном. Глава Белого дома особо подчеркнул, что подобные намерения иранская сторона передала американским переговорщикам напрямую, без участия посредников. При этом Трамп воздержался от преждевременных прогнозов, резюмировав, что реальный исход контактов станет ясен лишь в процессе дальнейшего диалога. Предвыборный агитационный ролик партии «Ционот Датит» министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича спровоцировал острейший политический скандал в Израиле. Напомню, что поводом стало сгенерированное нейросетью видео, на котором люди волокут по асфальту руководство судебной власти. Таким видео партия показала обновленный план масштабной судебной реформы к октябрьским выборам, нацеленный на преодоление вето судей решением Кнессета и жесткое ограничение подачи общественных петиций в БАГАЦ. Президент Израиля Ицхак Герцог предостерег от превращения избирательной кампании в подобие гражданской войны через оскорбительный контент искусственного интеллекта. А лидер партии Яшар Гади Эйзенкот назвал публикацию, цитирую, «отвратительной попыткой расколоть общество». В это же время Нафтали Беннет и Яир Голан, а также коллеги адвокатов, расценили ролик как опасное подстрекательство. Вооруженная попытка выбить крупную сумму под видом криминальной крыши закончилась для троих вымогателей арестом и судебным разбирательством в Нофа-Галиле. Как сообщается, трое жителей Севера в возрасте 24, 36 и 39 лет ворвались в частный дом, прикрываясь авторитетом известной преступной группировки, и потребовали 300 тысяч шекелей. Налетчики угрожали упаковать хозяина в пакеты. Пострадавший успел экстренно связаться с дежурной частью по номеру 100. Поднятые по тревоге подразделения Северного округа полиции перекрыли район, задержали фигурантов по горячим следам и доставили на допрос. Расследование завершилось передачей дела в магистратский суд, где прокуратура официально инкриминировала сообщникам вымогательство с отягчающими обстоятельствами. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 17 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

личных сообщений тревожных, что ты до сих пор

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Парк Ариэля Шарона расположен на юге Тель-Авива на месте бывшей свалки Хирия. На протяжении десятилетий сюда свозились отходы со всего региона Гуш-Дан. И к концу 20 века это место считалось одной из самых серьезных экологических проблем страны. Свалка была закрыта в конце 90-х, а в начале 2000-х было принято решение о масштабной рекультивации территории и создании общественного парка. Проект включал очистку почвы, переработку накопленных отходов, укрепление холма и формирование нового ландшафта. Работы велись поэтапно и заняли многие годы. Создание парка стало одним из крупнейших экологических проектов в истории Израиля. В его разработке участвовали израильские и международные специалисты в области экологии, градостроительства и ландшафтной архитектуры. Особое внимание уделялось вопросам безопасности, устойчивости грунта и долгосрочного использования территории. Сегодня парк Ариэля Шарона – это большое зеленое пространство с пешеходными и велосипедными маршрутами, смотровыми площадками, зонами отдыха и природными ландшафтами. Парк выполняет сразу несколько функций – рекреационную, экологическую и образовательную. Здесь проводятся экскурсии и программы, посвященные переработке отходов, экологии и устойчивому развитию городов. Парк стал примером того, как проблемная территория может быть интегрирована в городскую среду и превращена в важный элемент инфраструктуры большого мегаполиса. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что лишение израильского гражданства и 20-кратное увеличение судебной компенсации за клевету станут прямым ответом на дискредитацию бойцов ЦАЛя. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху объявил о безотлагательном продвижении правительственного пакета так называемого «закона НАЗА». Поводом к разработке жестких норм послужили три громких инцидента, нанесших тяжелый ущерб безопасности и статусу страны. Речь идет о недавней картине НАЗА, выставившей израильских солдат военными преступниками. Также распространением уже бывшим главным военным прокурором Ифат Томер Ярушалми фейкового видео с обвинением солдат ЦАЛя в СД Тейман. Ну а еще заявление Яира Голана о том, что солдаты ЦАЛя лишают жизни младенцев ради забавы. Глава правительства подчеркнул, что распространителям подобных наветов не место среди израильских граждан, поэтому удар по их гражданскому статусу и кошельку будет сокрушительным. В завершении Нетаньяху призвал абсолютно все сионистские фракции Кнессета единогласно утвердить эти государственные инициативы. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац объявил о неизбежности нового витка полномасштабных боевых действий в секторе Газа и подготовке к масштабному переселению 2 миллионов местных жителей. Министр отметил, хотя прошлогоднее перемирие при посредничестве Вашингтона помогло вернуть заложников, разоружение сил иранской стороны мирным путем невозможно. По словам Каца, армия обороны Израиля находится в полной готовности завершить операцию и окончательно нейтрализовать влияние иранской стороны в анклаве, после чего начнется организация выезда местных жителей по суше и морю. При этом, несмотря на заявление министра обороны Израиля о добровольном характере такого исхода, американский посол Майк Хакаби публично отверг возможность любого принудительного перемещения жителей сектора. В центре Тель-Авива дерзкий ночной взлом закончился для нарушителя немедленным арестом и передачей дела в суд. Инцидент произошел в разгар Рош-Ха-Шана. 39-летний житель Рамат-Гана проник в кафе внутри местного торгового центра, буквально выбив ударом ноги деревянную дверь вместе с коробкой. Добыча налетчика стала около 700 шекелей наличными и чужое имущество заведения. Впрочем, скрыться с похищенным мужчине не удалось. Благодаря оперативной координации патрульных муниципальной службы и полиции, подозреваемого настигли по горячим следам в кратчайшие сроки. Криминалисты собрали исчерпывающую доказательную базу, после чего налетчику было официально предъявлено обвинение. Далее же он остается под стражей до окончания судебного процесса. Пассажирам в Израиле стоит заранее скорректировать свои маршруты. Напомню, что накануне Йом-Кипур железнодорожное сообщение в стране прекратит работу уже к часу дня воскресенья 20 сентября. Чтобы справиться с наплывом людей, перевозчик временно удвоит частоту рейсов между Хайфой и Тель-Авивом, а само движение организует по усиленной схеме пятницы. Однако сразу после завершения Йом-Кипур составы на линии не вернутся. Полное восстановление железнодорожного графика намечено лишь на вторник, 22 сентября, включая и ночные маршруты. Остальной общественный транспорт также начнет сворачивать рейсы в первой половине дня воскресенья, но возобновит поездку

поездки уже вечером в понедельник. Точные графики автобусов и поездов пока формируются, поэтому пассажирам рекомендуют отслеживать отправления через приложение или же на официальных порталах перевозчиков. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 17 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднует. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Есть в Израиле праздник с совершенно особым настроением. Еще за пару недель до него супермаркеты превращаются в царство молочных продуктов. Холодильники заполняются десятками видов сыров, появляются скидки, а прилавки с чизкейками становятся длиннее обычного. Этот праздник называется Шавуот. Для религиозных евреев Шавуот связан с дарованием Торы на горе Синай. Но изначально это был еще и праздник первого урожая. В древности жители Эрец-Исраэль приносили в Иерусалим первые плоды нового сезона в знак благодарности за урожай. Отсюда появились и многие символы праздника – корзины с фруктами, колосья, цветы и белая одежда. В современном Израиле Шавуот считается одним из самых семейных и теплых праздников. В детских садах малыши приходят в белом с венками из цветов и маленькими корзинками. Для тысяч израильских семей это почти обязательная часть детства и семейных альбомов. Есть у Шавуота и еще одна особая традиция – Тикун Лейль Шавуот. В эту ночь принято не спать и изучать Тору. По всей стране проходят ночные лекции, встречи и открытые занятия. Не только в религиозных школах, но и в городских культурных центрах, библиотеках и даже кафе. Но для многих израильтян Шавуот – это прежде всего ощущение начала лета и купального сезона. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что лишение израильского гражданства и 20-кратное увеличение судебных компенсаций за клевету станут прямым ответом на дискредитацию бойцов ЦАЛя. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху объявил о безотлагательном продвижении правительственного пакета так называемого «закона НАЗА». Поводом к разработке жестких норм послужили три громких инцидента, нанесших тяжелый ущерб безопасности и статусу страны. Речь идет о недавней картине НАЗА, выставившей израильских солдат военными преступниками. Также распространением уже бывшим главным военным прокурором Ифат Томер Ярушалми фейкового видео с обвинением солдат ЦАЛя в СДТ-Иман. Ну а еще заявление Яира Голана о том, что солдаты ЦАЛя лишают жизни младенцев ради забавы. Глава правительства подчеркнул, что распространителям подобных наветов не место среди израильских граждан, поэтому удар по их гражданскому статусу и кошельку будет сокрушительным. В завершении Нетаньяху призвал абсолютно все сионистские фракции Кнессета единогласно утвердить эти государственные инициативы. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац объявила о неизбежности нового витка полномасштабных боевых действий в секторе Газа и подготовке к масштабному переселению 2 миллионов местных жителей. Министр отметил, хотя прошлогоднее перемирие при посредничестве Вашингтона помогло вернуть заложников, разоружение сил иранской стороны мирным путем невозможно. По словам Каца, армия обороны Израиля находится в полной готовности завершить операцию и окончательно нейтрализовать влияние иранской стороны в анклаве, после чего начнется организация выезда местных жителей по суше и морю. При этом, несмотря на заявление министра обороны Израиля о добровольном характере такого исхода, американский посол Майк Хаккаби публично отверг возможность любого принудительного перемещения жителей сектора. В центре Тель-Авива дерзкий ночной взлом закончился для нарушителя немедленным арестом и передачей дела в суд. Инцидент произошел в разгар Рош-Ха-Шана. 39-летний житель Рамат-Гана проник в кафе внутри местного торгового центра, буквально выбив ударом ноги деревянную дверь вместе с коробкой. Добычей налетчика стало около 700 шекелей наличными и чужое имущество заведения. Впрочем, скрыться с похищенным мужчине не удалось. Благодаря оперативной координации патрульных муниципальной службы и полиции, подозреваемого настигли по горячим следам в кратчайшие сроки. Криминалисты собрали исчерпывающую доказательную базу, после чего налетчику было официально предъявлено обвинение. Далее же он остается под стражей до окончания судебного процесса. Пассажирам в Израиле стоит заранее скорректировать свои маршруты. Напомню, что накануне Йом-Кипур железнодорожное сообщение в стране прекратит работу уже к часу дня воскресенья 20 сентября. Чтобы справиться с наплывом людей, перевозчик временно удвоит частоту рейсов между Хайфой и Тель-Авивом, а само движение организует по усиленной схеме пятницы. Однако сразу после завершения Йом-Кипур составы на линии не вернутся. Полное восстановление железнодорожного графика намечено лишь на вторник, 22 сентября, включая и ночные маршруты. Остальной общественный транспорт также начнет сворачивать рейсы в первой половине дня воскресенья, но возобновит поездки уже вечером в понедельник. Точные графики автобусов и поездов пока формируются, поэтому пассажирам рекомендуют отслеживать отправления через приложение или же на официальных порталах перевозчиков. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 17 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. День Иерусалима – один из самых молодых государственных праздников Израиля. Он связан с событиями шестидневной войны. 7 июня 1967 года, 28 ияра по еврейскому календарю, израильские десантники вошли в старый город. Восточный Иерусалим, который с 1948 года находился под контролем Иордании, перешел под контроль Израиля. Именно тогда по армейской связи прозвучала фраза командира бригады десантников Моты Гура «Храмовая гора в наших руках». Для израильского общества это был момент огромного исторического и эмоционального значения. После 19 лет евреи снова получили доступ к Стене Плача и еврейскому кварталу. День Иерусалима отмечают 28 ияра. В 1998 году Кнессет закрепил эту дату отдельным законом. Сегодня в этот день проходят государственные церемонии, мемориальные мероприятия, концерты, экскурсии и шествия с израильскими флагами. Самое известное из них – танец флагов, который завершается у Стены Плача. Но Иерусалим невозможно свести только к официальным церемониям. Это город, в котором история буквально видна на улицах. Стены старого города, кварталы 19 века, рынки, трамвай, студенты, религиозные школы, государственные учреждения и обычная городская жизнь. Для одних Иерусалим – это прежде всего святое место. Для других – столица государства. Для третьих – город сложный, шумный, спорный, но совершенно незаменимый в израильской культуре. Поэтому День Иерусалима – это не только дата в календаре. Это день, который напоминает, насколько глубоко этот город вписан в историю, память и самоощущение израильтян.
2: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
3: You've played it cool and I've played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками – эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот – специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Улица Аленби – одна из самых известных улиц Тель-Авива. Она проходит через самый центр города. От моря в сторону рынка Кармель, бульвара Ротшильд и южных кварталов старого Тель-Авива. Свое название улица получила в честь британского генерала Эдмунда Аленби, чьи войска заняли Иерусалим в 1917 году во время Первой мировой войны. Аленби начала активно развиваться еще в первые десятилетия существования Тель-Авива и быстро стала одной из главных городских улиц. Именно здесь открывались кафе, гостиницы, банки, магазины и знаменитые кинотеатры. В середине прошлого века Аленби считалась одним из центров городской жизни. Особенно известными были кинотеатры «Муграби» и «Аленби», куда когда-то приходили смотреть премьеры фильмов жители молодого Тель-Авива. Со временем город изменился. Деловой центр сместился севернее, часть старых зданий пришла в упадок, а сама улица приобрела репутацию шумного и немного хаотичного места с автобусами, магазинами и плотным потоком людей почти в любое время суток. Но именно это смешение многие и считают настоящим духом Аленби. Здесь рядом существуют старые дома эпохи британского мандата, вход на рынок Кармель, маленькие бары, дешевые магазины всякой всячины, бутики бальных платьев, уличные музыканты и поток людей, идущих либо к морю, либо в центр города. В последние годы улица снова меняется. Старые здания реставрируют, открываются новые кафе и отели, а строительство легкорельсового транспорта постепенно перестраивает весь район. Однако Аленби до сих пор остается одной из тех улиц, где старый Тель-Авив ощущается особенно сильно. Шумный, плотный, потный, немного.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Походы и путешествия по стране являются важной частью израильской культуры, которая на иврите называется тиюлим. Для многих израильтян это не просто прогулка на природе, а очень важная составляющая их жизни. Традиция таких поездок начала формироваться еще до создания государства. Участники первых сионистских движений много ходили по стране пешком, изучали местность и воспринимали знакомство с землей как часть создания новой национальной культуры. Позже тиюлим стали важной частью школьного воспитания и армейской подготовки. Многие израильтяне с детства помнят походы с классом, ночевки в пустыне, подъемы на Мецаду на рассвете или маршруты по Галилее и Голландским высотам. Во многом именно через такие поездки страна знакомилась сама с собой. Несмотря на небольшую территорию, природа Израиля очень разнообразна. Пустыня Негев, леса Галилеи, источники, каньоны, кратеры и морское побережье. Со временем вокруг походов сформировалась целая культура. В выходные тысячи семей отправляются на природу, а в праздничные дни популярные маршруты и национальные парки часто оказываются переполнены. При этом тиюль для израильтян обычно не только отдых или спорт. Это еще и знание маршрутов, разговоры о любимых источниках, кофе с маленькой газовой горелки посреди пустыни и привычка проводить выходные вне города. Именно поэтому походы давно стали чем-то большим, чем просто внутренний туризм. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Почему наши вот едят молочные продукты? На первый взгляд связь не очевидна. В самой Торе такой традиции нет. И все же именно молочные блюда со временем стали одним из главных символов Шавуота. Существует несколько объяснений этой традиции. Одно из самых известных связано с дарованием Торы на горе Синай. Согласно религиозному толкованию, получив законы кашрута, евреи еще не успели подготовить мясо и кухонную утварь по новым правилам.

0: поэтому предпочли простую молочную пищу. Есть и символическое объяснение. В библейской традиции земля Израиля неоднократно описывается как «земля, текущая молоком и медом», а молоко стало восприниматься как символ изобилия жизни и благополучия. Со временем эта традиция превратилась в настоящий кулинарный праздник. Перед Шивотом израильские супермаркеты заметно меняются. Появляются огромные отделы сыров и десертов, проходят масштабные скидки на молочные продукты, а кондитерские начинают соревноваться в количестве чизкейков и ватрушек. Во многих семьях есть собственные праздничные рецепты. Одни готовят блинчики с творогом, другие – запеканки, кнафы или творожную выпечку. А в кибуцах Шивуот долгое время был еще и праздником сельского хозяйства с парадами сельхозтехники, даров земли и общими праздничными застольями. Так древний религиозный обычай постепенно стал одной из самых узнаваемых и вкусных традиций израильского календаря.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Люди в военной форме – привычная часть израильской повседневности. Солдат с рюкзаком на автобусной остановке или группа срочников в поезде давно стали обычной частью городского пейзажа. При этом форма Цааля за десятилетия сильно изменилась. После создания государства молодой армии приходилось собирать обмундирование буквально из того, что удавалось найти. Использовались элементы британской формы, остатки военного снаряжения разных армий и самая простая рабочая одежда. Израиль 50-х годов жил в условиях жесткой экономии, а армия строилась практически с нуля. Поэтому форма долгое время оставалась очень простой. Легкие ткани, минимум деталей и максимальная приспособленность к жаркому климату. Символами первых десятилетий стали знаменитый кова тембель и даже армейские сандали, которые в те годы действительно использовались в жарком климате. Со временем форма Цааля постепенно менялась вместе с самой армией. Появились современные ткани, тактическая полевая форма и новые элементы защиты. Сегодня у израильских военных существуют разные комплекты формы. Алеф – более представительская форма для выхода с территории базы и официальных мероприятий. И бет – рабочая полевая форма для повседневной службы и боевых задач. У разных родов войск есть и собственные отличительные цвета. Оливковую форму носят в сухопутных войсках, бежевую – ВВС, белую – в военно-морских силах. Отдельной частью армейской культуры давно стали береты разных цветов. Красный у десантников, коричневый у Галани, фиолетовый у Гевати, черный у бронетанковых войск. Но даже сегодня форма Цааля остается сравнительно простой по мировым меркам, без лишней декоративности и показного парада. Во многом это отражает и сам израильский армейский подход. Прежде всего удобство, функциональность и готовность к реальной службе. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднует. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: Are you coming in or what?
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

just for you. I bloom just for you.